0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня 13 сентября, воскресенье, на Чукотке полдень. У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. На главном энергообъекте окружной столицы провели учения. Плановая пожарная тренировка состоялась на Анадырской ТЭЦ. Как сообщили в окружном управлении МЧС, по легенде, угольная пыль вспыхнула в галерее топливоподачи, а затем огонь охватил конвейерную ленту. Сотрудники предприятия передали сигнал экстренным службам, обесточили оборудование и обеспечили беспрепятственный проезд пожарных расчетов. Спасатели прибыли на место и приступили к тушению. Во время учений участники проверили связь между подразделениями, распределение задач и порядок совместной работы. Как отметили в ведомстве, регулярные тренировки позволяют найти слабые места и сократить время реагирования при настоящей аварии. Полученный опыт поможет персоналу станции и экстренным службам увереннее действовать при реальной опасности. На Чукотке прошли учения по освобождению китов из рыболовных сетей. С 1 по 7 сентября сотрудники Арктического спасательного центра Главного управления МЧС осваивали методику оказания помощи китообразным. Теоретическая часть включила международные протоколы освобождения китов, особенности их поведения при стрессе, а также правила безопасности. Особое внимание уделили технике процесса. Затем в акватории Чаунской губы выполнили практическую работу. Спасатели провели операцию по удалению веревки у условного животного, роль которого выполнял катер МЧС. Технология взята из древнего способа морской охоты, поэтому работа похожа на труд чукотских морзверобоев. Напомню, в прошлом году аналогичное обучение прошло в Анадыре. Министерство просвещения увеличило количество часов на начальную военную подготовку в школах. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. С этого учебного года на нее отводится 50% курса «Основы безопасности и защиты Родины» – 68 часов за 4 года. Курс входит в программу основного и среднего общего образования и изучается в 8-11 классах. Ранее на начальную военную подготовку отводили 20% времени. С 1 сентября предмет разделили на два обязательных курса – безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка. Иран через посредников передал США 7 условий для открытия Ормузского пролива. Пока они не будут выполнены, пролив останется закрытым. Ранее МИД Ирана сообщил, что в понедельник в Омане пройдет встреча с участием Ирака и стран Персидского залива, где обсудят безопасные маршруты для торгового судоходства. При этом договоренности Тегерана и Маската не подразумевают открытие Ормуза. Другие страны лишь получат информацию об организации судоходства. Южный коридор, на открытие которого настаивали США, будет закрыт. До конфликта через Ормузский пролив проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. И завершение выпуска. В России впервые заработали коммерческие станции 5G. Как пишет Мир24, на старте сервисы доступны в 16 городах, и ими могут воспользоваться около 10 миллионов человек. Услуги оказывают операторы «Большой четверки». По информации Минцифры, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все 4 оператора, в других городах по одному-двум. Скоро сервисами смогут воспользоваться все владельцы устройств на Android, а до конца года технологию планируют запустить еще в 50 городах. 5G применимо для цифровизации промышленности, беспилотного транспорта, телемедицины и умных городов. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: буквально несколько минут назад обнулился счетчик дней без песен Люси Чеботиной. Да там и дней-то было не так много. Люси Чеботина всегда, кстати. Песня «Командир» открыла новый музыкальный час на волнах Живого Радио. Здравствуйте, дамы и господа, с вами ведущий эфир Дмитрий.
1: Вот и лето прошло. Радио «Пурга».

0: нервная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: 13 сентября 1918 года. Москва. Кремль.
5: Иосиф Виссарионович, маменька, вот-вот целый день в кабинете сижу, голову ломаю, кого у меня наркомом просвещения?
6: Предлагаю назначить товарища Сталина.
5: Смешно, смешно, Иосиф Виссарионович, архи смешно. А если серьезно, батенька, то ни хрена вы на эту должность, простите, не подходите. Фамилия у вас неподходящая. Фамилия для этой должности должна что-то олицетворять. Простое и светлое одновременно.
6: Луна, бокал, стакан, чарка, луна, Луначарский Владимир Ильич.
5: Гениально!
7: Вот примерно так 13 сентября 1918 года с легкой руки Иосифа Виссарионовича Сталина и был назначен на пост наркома просвещения товарищ Луначарский.
2: Ежедневная
1: как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: видел клип на эту песню, там Анжелика Варум каким-то образом внедрила себя в самые узкие джинсы на свете, и Леонид Агутин сделал то же самое. Но клип-то 99-го года, там еще они могли себе такое позволить. Анжелика Варум и Леонид Агутин на волнах Живого радио. Все в твоих руках.
1: Радио Пурга.

0: Okay, let's do it.
1: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
2: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда записывайте. Сегодня в меню простой рыбный суп с овощами в мультиварке. Что нам для него понадобится? 2-3 картофелины, 400 граммов рыбного филе, 2 моркови, 1 сладкий перец, 1 луковица, 1 чайная ложка соли, смесь перцев горошком, лавровый лист, литр воды и зелень по вкусу. Как готовим? Картофель, рыбное филе, морковь и перец нарезаем средними кусочками, лук мелко рубим. Выкладываем все ингредиенты в чашу мультиварки, добавляем соль, смесь перцев горошком и лавровый лист. Заливаем водой, закрываем крышку, выбираем режим суп и готовим 20 минут. Подаем, посыпав рубленой зеленью. Такой суп всегда придет на выручку, когда времени совсем нет, а пообедать хочется чем-то свежим и горячим. Готовьте с удовольствием, друзья! Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне!
0: Сели, поели!

0: Даже не буду пытаться произносить название этой песни. Не уверен, что будет правильно. Уверен лишь в том, что исполняет ее Патриция Каас. Патриция Каас на волнах Живого Радио. Что еще можно сказать уверенно? 13 сентября на календаре. Воскресенье, дамы и господа.
1: Живое Радио Чукотки. Радио Бурга.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

культурно проводили время в Питере в середине 10-х. Не могли не слышать о таком творческом союзе диджея Антонио и Астера. Их дружба имеет давнюю историю. Они сделали очень много ремиксов, и один из них только что на радио «Пурга». Дрейвинг Джордж и Оскар The Wolf на волнах живого радио. Композиция «You're Mine». Впереди у нас Бахти, также Алексей Воробьев и Боб Синглар. 13.03. Время Чукотки. Добро пожаловать в новый музыкальный час.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Несмотря на то, что песня «На любви, которой не было», не получила отдельного клипа и не выпускалась каким-то синглом, именно она стала по-настоящему любимой публикой, о чем говорят постоянные плейлисты в караоке-клубах. И да, ее можно услышать в художественном фильме «Карусель» 1983 года. На волнах живого радио «Не пара» песня «О любви, которой не было».

среди пошлых алгоритмов. Вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто что-то.

прямо как в песне, уносила батарея. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Настроены на готовку? Тогда давайте начнем. Сегодня в меню супербыстрые белковые котлетки, которые можно приготовить и съесть без вреда для вашей фигуры. И нам для них понадобятся следующие ингредиенты. 180 граммов творога, одно сырое яйцо и одно отварное, 50 граммов твердого сыра, 2 столовых ложки рисовой муки, зелень и соль, перец по вкусу. Теперь все перемешиваем до однородности, предварительно порубив вареное яйцо. Формируем котлетки и далее готовим одним из способов. Если хотите менее калорийные, то готовьте на пару или в духовке. Также можно обжарить их на небольшом количестве растительного масла. Подаем с овощами и любым гарниром по вашему вкусу. Приятного аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

интернете существует мнение, что 90-е были лучшим временем для музыки. Однако это не мешает также существовать мнению, что таким временем были 80-е и 70-е. Ну ладно, шутки в сторону. 90-е действительно породили внушительный список поп-классики, и одна из них только что на волнах живого радио. Диана Кинг, композиция «Shy Guy». 13:40 время на Чукотке.

бывало и лучше. Это прям про сегодняшнюю погоду в Анадыре. Хотя что уж тут говорить, бывало и хуже, так что что имеем, то и ценим. Ольга Серябкина в начале нового часа с песней «Бывало и лучше». Напомню, ваши приемники настроены на частоту 101.6 FM. В Анадыре 102.8, это радио «Пурга», и с вами по-прежнему я, ведущий эфира Дмитрий. Впереди у нас ожидается КамАЗ, KDDK и Ава Макс.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

случайностям остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

0: Еще до выхода этой песни ее можно было услышать в промо-ролике женской сборной США по легкой атлетике, которая выступала на Олимпиаде 2020 года. Помните, была такая Олимпиада? На радио Пурга The Weeknd, композиция Take My Breath. Прямо сейчас немного о погоде в Анадыре. 9 градусов тепла показывает столбик термометра. В столице Чукотки пасмурно, в общем, ничего нового.
1: Радио Пурга.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: На Черном море есть место, где удачно сочетаются и шумный порт, и живописные скалы, и уютные галечные пляжи.
2: Отправляемся в путь.
1: Туапсе. Город, название которого в переводе с адыгского означает «две воды». Он раскинулся в долине двух рек – Челепси и Пшенахо. Со всех сторон его бережно обнимают Кавказские горы. Именно они создают здесь удивительный сухой микроклимат. Совсем не такой, как на остальном Черноморском побережье. Поэтому Туапсе особенно хорош для летнего отдыха. Как для семей с детьми, так и для тех, кто просто мечтает побыть у ласкового моря.
2: Погружаемся в историю.
1: Этот благодатный уголок не раз привлекал завоевателей. Когда-то его разоряли орды Чингисхана, позже турецкие войска. Лишь в 1829 году Причерноморье окончательно отошло к России. А в суровые годы Великой Отечественной войны Туапсе сыграл огромную роль. Летом 42 года здесь развернулась героическая туапсинская оборона, которая остановила фашистов всего в 23 километрах от города. Об этой драматической странице истории можно узнать в городском музее обороны.
2: Приключения начинаются.
1: Но сегодня Туапсе – это прежде всего курорт, полный тепла, красот и интересных мест. Начать знакомство с ним лучше всего с Приморского бульвара. Именно здесь, у самого моря, играет красивый музыкальный фонтан. А по вечерам прогуливаются туристы и местные жители.
2: Следующая локация.
1: Отличное место для променада – Платановая аллея. Ее раскидистые столетние платаны и сегодня укрывают горожан своей густой прохладной кроной. Рядом башня Росморпорта – необычный голубой шар на высоком бетонном столбе. Местные давно прозвали его Чупа-Чупсом. И хотя он нужен для управления движением судов, для туристов он стал одной из самых колоритных достопримечательностей города.
2: Перелетим в другое измерение.
1: А стоит выехать за пределы города, и Туапсе предстанет совсем с другой стороны. Величественная отвесная скала Киселева. Или поход на гору Инюк. Прекрасный вариант для тех, кто любит неспешные прогулки по живописному Колхидскому лесу.
2: Следующий пункт.
1: Любителям пляжного отдыха тоже есть где провести время. Центральный городской пляж с пологим входом в море и водными развлечениями особенно понравится семьям с детьми. А тем, кто хочет вдоволь поплескаться и покататься с горок, стоит отправиться в местный аквапарк.
2: Посмотрим, куда заведет.
1: У этого города своя, неповторимая атмосфера. Здесь есть и история, и море, и горы, и гастрономия, и масса идей для ярких выходных. Самое лучшее время для поездки – весна и лето, когда побережье цветет, а море радушно встречает своих гостей.
2: Финальный аккорд.
1: Так что, если хочется искупаться, узнать что-то новое и просто отдохнуть душой, присмотритесь к солнечному Туапсе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Тогда из чата училась в России. Бабушка, которой они вместе с сестрой снимали комнату, в шутку говорила про нее, что та чисто бандитка. И эти слова так сильно запомнились, что когда она уже чуть позже основала свою группу, то название для нее выбрала не иначе, как «Чисто бандитка», потому что это дословный перевод «Клин бандит». На волнах живого радио «Клин бандит».
1: Пусть всегда будет солнце. Радио «Курган».

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы знали, что жизнь рядом с домашними животными может защитить ребенка от пищевой аллергии? Исследования показали, дети, растущие рядом с домашними питомцами, реже сталкиваются с пищевой аллергией в первые годы жизни. При этом разные животные давали разные эффекты. Дети, растущие рядом с собаками, реже сталкивались с аллергическими реакциями на такие распространенные продукты, как яйца, молоко и орехи. Кошки, в свою очередь, снижали риск непереносимости яиц, пшеницы и сои. Такой специфический распределенный защитный эффект намекает на более тонкий механизм, связанный, вероятно, с микробным окружением, которое формируют животные. Сравнение же с семьями без животных лишь укрепило данный вывод. Присутствие кошек или собак создает более разнообразную микробиотную среду.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Представительница Чукотки стала одной из лучших алгоритмистов Дальнего Востока. Кубок по спортивному программированию прошел во Владивостоке. Наш регион представляли Дарья Вукукай и Егор Курицын. В дисциплине «Алгоритмическое программирование» девушка заняла 5-е место, опередив 15 соперников. Состязание продолжалось 3 часа. За это время спортсменам предстояло решить несколько задач. 1-е место заняла Магаданская область, 2-е – Хабаровский край, 3-е – участник из Приморья. Глава окружного департамента физической культуры и спорта Алексей Химчук отметил, что для Чукотки спортивное программирование остается новым направлением. Официальные соревнования позволяют ребятам проверить свои силы, получить опыт и продолжить профессиональный рост. Турнир организовала Федерация спортивного программирования России. В угольные копи прилетели 2 новых педагога. Как сообщил губернатор Владислав Кузнецов, они уже работают в центре образования поселка. Надежда Бандеева из Сахалинской области преподает математику, а Мария Уюн из Магаданской области – информатику. Они прибыли в округ по программе «Земский учитель». На 2 вакансии претендовали 57 специалистов со всей страны. Победители конкурса должны отработать в школе не менее 5 лет. Каждый учитель получил единовременную выплату в размере 3 миллионов рублей. Всего за время действия программы в регион удалось привлечь 16 специалистов. Спасатели нашли 6 туристов из Ставропольского края. Они пропали на маршруте в Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Группа заблудилась при спуске с Софийских озер. Сотрудники сопроводили туристов вниз к поляне и доставили в поселок Архыз. А медицинская помощь им не потребовалась. По данным ведомства, регистрацию в подразделениях МЧС России туристы не проходили. В поисках участвовали специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России. В Венгрии у здания МИД прошла акция протеста против антироссийских заявлений и шагов правительства Петера Мадьяра. По словам участников движения «Форум мира», Россия не угрожает ни Венгрии, ни Европе, а стремится к мирному сотрудничеству, и называть ее агрессором означает угождать брюссельским ястребам, а не венгерскому народу. Организаторы отметили, что новое правительство впервые охарактеризовало Россию как угрозу в документе для делегации на 81-й сессии Генассамблеи ООН. Участники акции заявили, что мир нельзя построить на антироссийской риторике, а доброжелательные отношения с Востоком и Западом отвечают интересам Венгрии. И в завершении выпуска. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонных предприятий с Днем танкиста. Глава ведомства отметил, что воины-танкисты вписали много героических страниц в ратную историю страны, всегда демонстрируя мужество, стойкость и взаимовыручку. Эти качества, по его словам, вместе с профессионализмом позволяют успешно действовать в ходе специальной военной операции. Белоусов отдельно выделил вклад ученых, конструкторов, инженеров и работников танкостроительных заводов, создающих грозные боевые машины. Он пожелал танкистам совершенствовать мастерство, приумножать традиции предшественников и стоять на страже суверенитета страны. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Артем Качер и Ани Лорак открыли новый музыкальный час на волнах Живого Радио с песней «Материк». Час, в котором нас ожидают такие исполнители, как Modern Talking, Jesse Jay, Иванушки International и многие другие. Но о них чуть позже. Пока же прямо сейчас встречаем Хабиба.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Отправляясь к косметологу, многие из нас рассчитывают на какую-нибудь чудодейственную процедуру или, на крайний случай, на волшебный преображающий крем. Но вместо этого специалист выдает нам лист, на котором расписана диета, что есть можно, а что нельзя. По крайней мере, компетентные врачи поступают именно так, ведь некоторые продукты могут очень заметно испортить наш внешний вид. Один из самых страшных врагов для красоты – это алкоголь. Он обезвоживает кожу и способствует появлению морщинок. Мало того, алкоголь ведет за собой такую неприятность, как сосудистые звездочки на лице и расширенные поры. А вот если ваш организм не переносит лактозу, которая содержится в молоке, то в ряды недругов можно записывать еще и сыр, йогурт и сливки. Их употребление чревато появлением отеков век, мелких белых прыщиков на подбородке и неровного цвета лица. Если вы заметили появление на лице темных пигментных пятен, отечности и обвисших щек, значит, ваш организм чувствителен к клейковине. Это белок, который содержится в пшенице и во ржи. В этом случае нужно пить больше воды и, конечно, исключить из рациона злаки, макаронные и мучные изделия. Замените их блюдами, которые содержат полезные пищевые волокна. Это отруби, орехи, овощи и курага. И тогда отечность лица спадет, да и цвет его придет в норму. А вот жира мы всегда рады, но не тем, что содержится в масляных кремах и колбасе, а совсем другим, полезным. Их источником станут растительные масла, орехи, красная рыба и авокадо. Волшебные жирные кислоты омега-3 буквально разглаживают кожу и поддерживают баланс влаги в ее клетках. Территория женщин.

0: Итак, я пересчитал имена всех кукол в этой песне, для того, чтобы вам не пришлось это делать, и их здесь 15. Наряду с женскими именами здесь есть и еще одно имя, то есть Даша, Саша, например, Ариша и Миша, а вот что он тут делает, я думаю, это останется тайной группы Иванушки Интернешнл. Иванушки Интернешнл на волнах живого радио. Кукла.
1: Радио Бурка. На радость всей Чукотки.

0: хорошо, что есть в жизни у нас вещи стабильные всегда. Например, погода на Чукотке. Вот раньше говорили, 9 месяцев зима, остальное лето. Я заметил, что и сегодня эти слова совсем не утратили актуальности, так же, как и музыка на радио Пурга. Только что для вашего внимания, Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.
1: Объявляется режим экономии энергии.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

Новый музыкальный час на волнах живого радио открыл Владимир Пресняков, песня «Котейка». Напомню, на календаре у нас 13 сентября, в воскресенье. Что касается погоды в Анадыре, то 9 градусов тепла показывает столб термометра в столице Чукотки.

0: нестая.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Как известно, при царском режиме рабочим в России жилось нелегко.
5: И все-таки даже в эти суровые времена бывали дни, когда рабочие смотрели на жизнь с оптимизмом.
4: 13 сентября 1741 года. Разговор двух рабочих в одном из московских трактиров.
6: Ну что, друг Колька, давай выпьем.
7: Давай, а за кого?
6: Известно за кого, за власть нашу матушку.
7: Это да, за нее обязательно.
6: Это раньше-то как было, горбачишься на фабрике в этой три шеи и не сна тебе ни отдыха. А сейчас любо-дорого, времени свободно, вагон, спи не хочу.
7: И опять же, на личную жизнь остается.
6: Да, и книжку почитать.
7: И выпить.
3: Наливай.
5: Веселье рабочих не было беспричинным.
4: В этот день, 13 сентября 1741 года, в России вышел указ об ограничении рабочего дня на фабриках до 15 часов.
6: Зашибись!
0: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь!
3: Календурь!

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

Василиса Наньева из той категории людей, кто так до конца и не принял тот факт, что милицию переименовали в полицию, и в своих интервью по старинке называет милиция. Но вообще, да, люди, которые слушают, а уж тем более исполняют джаз, довольно консервативны в своих взглядах. На радио Пурга Наньева. «Аленький цветочек».

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Иногда перенос релиза может стать лучшим подарком для разработчиков, а иногда несколько дополнительных месяцев позволяют добавить в игру то, чего изначально там вообще не должно было быть, но и оно отлично прижилось. В студии Борис Медведев. Сегодня заглянем за кулисы создания игры, которая еще до выхода успела получить неожиданную вторую жизнь.
2: Киберминутка.
1: Deus Ex уже почти была готова, когда ее релиз отложили на несколько месяцев. И вместо того, чтобы просто ждать, разработчики использовали это время для довольно необычного эксперимента. Когда игра почти закончена, любое дополнительное время обычно воспринимается как роскошь. Именно такая ситуация произошла с Deus Ex. Релиз перенесли, у команды появилось еще несколько месяцев. Дизайнер Харви Смит позже рассказывал, что это время позволило серьезно расширить одного из персонажей, Гюнтера Германа. Изначально он был далеко не главным героем, но разработчики добавили ему новые диалоги, сцены и даже отдельную сюжетную линию. Появилась даже специальная механика. Определенная фраза могла повлиять на судьбу персонажа. Одну из самых запоминающихся сцен с ним разместили в Парижском соборе. Получается забавная вещь. Перенос, который мог восприниматься как проблема, в итоге дал команде возможность сделать персонажа гораздо интереснее. А сама Deus Ex тем временем стала одной из самых необычных игр своего времени. Здесь можно было не просто бегать и стрелять. Игрок выбирал, как проходить задания. Взламывать системы, красться, искать обходные пути, разговаривать с персонажами или решать все силой. Именно эта свобода стала одной из причин, по которой игру помнят до сих пор. Сегодня оригинальный Deus Ex имеет 90 баллов из 100 на Metacritic, что похвально. Так что иногда дополнительное время перед релизом — это не задержка. Это шанс сделать игру заметно лучше и не повторить судьбу Fallout 76. С вами был Борис Медведев. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

1 рубль и 20 копеек, именно столько в 89 году стоила пластинка группы «Браво», которая называлась «Будь со мной». В нее вошло и одноименная песня, записанная с Жанной Агузаровой. Но в 2021 году Жанна Агузарова выпустила песню «Будь со мной» как свою собственную. Именно ее мы с вами только что слушали. Жанна Агузарова, «Будь со мной».

0: nine brown eyes.
1: А знаете ли вы? Самая лживая фраза во всем мире «У меня все хорошо». Ее часто используют как стандартный ответ на вопрос о самочувствии, даже если на самом деле человек может испытывать трудности или негативные эмоции. В обществе существует давление поддерживать позитивный имидж и не делиться своими проблемами, что приводит к распространению этой фразы как механизма защиты. Она позволяет людям избежать глубоких разговоров о своих чувствах и переживаниях, однако такая привычка может привести к изоляции и недопониманию, так как окружающие могут не осознавать истинное состояние человека. Важно помнить, что открытость в общении о своих чувствах может помочь наладить более глубокие связи с другими людьми.
2: Теперь буду знать.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
3: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Совет, как преобразиться, за считанные минуты. Контрастный душ, проверенный временем способ. Чередуйте горячую воду с холодной. И вот результат. Вы заряжаетесь бодростью, а кожа мгновенно приобретает здоровое розовое сияние. Главное, не переусердствуйте с горячей водой, иначе потом не скроете ожоги. Если нет возможности принять душ, просто попеременно мойте руки горячей и холодной водой, и бодрящий эффект появится за считанные секунды.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

настоящее время находится в Магаданском краеведческом музее. А в селе Амалон можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о наиболее заметных событиях уходящей недели на Чукотке. Почти 2 миллиона рублей получили в округе в рамках акции «Помоги собраться в школу». Поддержку получили 592 ребенка из многодетных и малообеспеченных семей. К инициативе присоединились предприятия, предприниматели и жители округа. Пункты сбора работали в зданиях правительства и администраций. Предварительное голосование в Анадырском муниципальном округе завершено. На этой неделе избирательная комиссия отработала в 12 точках на территории так называемого «Марковского куста». В общей сложности своим правом выбора воспользовались 60 человек. В Анадыре возведут поликлинику площадью свыше 2160 квадратных метров рядом с Чукотским многопрофильным колледжем. Планируется современное оборудование, цифровые рентгенаппараты, УЗИ экспертного класса. Сдача объекта – конец 2030 года. Стоимость контракта – 1 миллиард рублей. Бригады московских врачей посетят все районы Чукотки в рамках проекта «Медицинский десант». В состав войдут хирурги, травматологи, неврологи, офтальмологи и другие специалисты. Набор формируется по запросам районных больниц. В прошлом году осмотр прошли более 2000 детей. Осенью врачи посетят ПИВЕК, Эквикенот, Билибина, Провидение и Лаврентия. В ПИВЕКе по программе инициативного бюджетирования отремонтируют площадки на улицах Пугачева, Южной и Куваева. Подрядчик обновит основание, заменит резиновое покрытие и выровняет поверхности. Стоимость контракта более 5,5 миллионов рублей. Работы завершат до 30 ноября. Параллельно в городе меняют уличное освещение на энергоэффективные светильники. ПИВЕК, Эквикенот и Анадырский район стали лидерами рейтинга инвестиционной привлекательности Чукотки за 2025 год. Победители получат от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Средства направят на поддержку предпринимателей. Рейтинг оценивает помощь бизнесу, активность властей и информационную открытость муниципалитетов. Началась кампания по вакцинации против гриппа. В округ поступили препараты Ультарикс Квадри, Совигрипп и Флю-М. Пока они доступны жителям Анадыря, на следующей неделе вакцины доставят в Чукотский и Провиденский районы, затем во все населенные пункты. Прививки делают бесплатно. Медики призывают жителей своевременно позаботиться о здоровье в сезон простуд. На Чукотке впервые определили лучший управляющий совет образовательной организации. На победу претендовали 11 команд из Анадыря, Анадырского муниципального округа и Чукотского района. Победителями первой степени и обладателями 1 миллиона рублей стали детский сад «Олененок» села Тавайвам и Анадырская школа номер 1. Они представят Чукотку на федеральном этапе в Москве, который пройдет 26 ноября. Чукотский отряд «Граница» завоевал первую победу в финале всероссийской игры «Зорница 2-0». 10 школьников в составе армии «Амур» победили в финальном бою на полигоне Волгоградской области. Ребята из Анадыря и Эквикенота выполняли тактические задачи, показали знания и командную работу. В отдельных номинациях команда заняла 9 и 14 места. Таковы итоги уходящей недели. Служба новостей продолжает следить за событиями и прощается с вами. До завтра.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если без кроссовок ты буквально не представляешь своей жизни, постарайся, чтобы они всегда выглядели прилично. Старые, стоптанные, в пятнах. Надеюсь, все эти слова не относятся к любимой паре. Кроссовки, так же как и деловые туфли, требуют отдыха, и их нельзя носить постоянно. Дело в том, что мягкие ткани впитывают влагу лучше кожи, так что обувь время от времени нужно оставлять на полке, чтобы она полностью просохла. Второй момент. Если ты до сих пор стираешь кроссовки в машинке, избавляйся от этой привычки. Это верный способ быстро их убить. Обувь не выдерживает такого давления воды и неизбежно теряет первоначальный вид. Хотя эксперты не рекомендуют их также замачивать в тазу, достаточно смочить поверхность губкой и потереть пятна щеткой. Единственное, что можешь отправить в барабан стиральной машины – шнурки и стельки. А вот если от стелек исходит неприятный запах, можешь посыпать их содой и оставить в таком виде на ночь. Бактерии будут нейтрализованы.
0: Территория мужчин.
1: Исследователи из Копенгагена недавно сделали неутешительные выводы насчет пропущенных тренировок. Пока ты потакаешь собственным слабостям, мышечная масса и выносливость начинают сдавать позиции уже через 2 недели. Как выяснили спецы, у мужчин до 30 через 2 недели без тренировок мышечная сила сокращается на треть. У товарищей постарше сила сокращается несколько меньше, на четверть. В цифрах это выглядит следующим образом. За 2 недели без физических нагрузок молодые люди в среднем теряют около 500 граммов мышц, а мужчины в возрасте 250. Хотя нет повода завидовать старичкам. Дело в том, что мяса у них изначально меньше, поскольку с возрастом общая мышечная масса сокращается. Да, их потери не так заметны в цифрах, зато сильно сказываются на состоянии здоровья и самочувствии. Так что не филонь. Бери себя в руки и не теряй нажитое собственным потом.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас вновь в программе «Вместе далеко пойдем», где я не просто рассказываю о местах. Я приглашаю вас почувствовать их. Сегодня маршрут для души. Туда, где камни стоят на ножках, а тропы ведут к небу.
2: Неизвестные земли.
1: Мы отправляемся вглубь Дикой Карелии, к горе Вот-Товааре, которую называют горой шаманов. Место, где камни говорят, где время останавливается и где каждый шаг как ритуал. Здесь древние сёйды. Это гигантские валуны, балансирующие на каменных точках. Кто их поставил, не знают даже ученые. Но стоят они здесь тысячелетия.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Главная загадка – лестница в небо. 13 каменных ступеней уходят прямо к обрыву. Ступишь наверх, и впереди только небо, вода, ветер. Место, где фотографии не нужны, потому что запоминаются навсегда. Рядом курган-колодец. Говорят, здесь древние шаманы проводили обряды. Стоишь и понимаешь, энергия этого места не в выдумках, а в тишине, в камнях, в том, как лес дышит вокруг.
2: Начинаем исследовать.
1: Чем же здесь заняться? Например, хайкинг по тропам. Несложный, но дающий почувствовать настоящую тайгу. Медитация. Найдете уединенный сёйд и посидите. Энергетика Вот-Товааре настолько сильна, что даже самые занятые городские жители потом говорят: «Я услышал себя впервые за годы». Также можно провести фототур. Свет здесь особенный, северный и долгий.
2: Стартуем.
1: Как добраться? Добираться надо до Петрозаводска самолетом. Дальше только на машине, лучше внедорожником. Последние километры – это лесные дороги, где асфальт кончается, а настоящее начинается. До горы Вот-Товааре около 300 километров по лесным дорогам. Советую, закажите внедорожник с опытным гидом. Указателей мало, зато красот на всю жизнь. Несколько важных правил. Летом здесь армии комаров, поэтому берите средства защиты. Палатки устанавливайте только на оборудованных площадках. Природа хрупкая, давайте сохраним ее. Ну а костры строго запрещены. Огонь здесь не для шашлыков, а для древних обрядов. Уважайте это.
2: Финальный аккорд.
1: Вот-Товааре не для галочки в путеводителе. Это для тех, кто хочет остановиться. Послушать, как шумит сосна. Почувствовать, что где-то там, за камнями, начинается другое. Старое, настоящее, ваше. Это место, куда приезжают, чтобы вздохнуть глубже, замедлить пульс, услышать тишину и уехать немного другим человеком. Пусть ваше путешествие оставит не просто фото в телефоне, а след в сердце.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Дашь закурить?
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Радио Пурга. Радио
1: Пурга. Все. Что все? А надо было раньше просить.
2: Так я же сразу извиняюсь.
1: А все уже.

и олени пасутся под музыку.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сладкоежки и блюстители фигуры, внимание, ушки на макушку и скорее рецепт записывать. Сегодня готовим необычное мороженое с адыгейским сыром и, что самое главное, без сахара. И понадобятся нам следующие ингредиенты. 300 граммов адыгейского сыра, 100 граммов мягкого сливочного масла, сахарозаменитель по вкусу и щепотка корицы. А теперь магия без волшебной палочки. Все ингредиенты объединяем и пробиваем блендером до пышной массы. Перекладываем в порционные формы или в один контейнер. И убираем в морозильную камеру на несколько часов. Вот и все! Очень быстрое в приготовлении лакомство готово! Пробуйте с удовольствием, я же вернусь к вам с новыми рецептами. Пока-пока!
0: Сели, поели!

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь усидеть на месте. Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.
1: «Танцы

0: Реклама на радио Бурда.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Слово «анахронизм» вы наверняка слышали. А что же это такое анахронизм? Анахронизм – это появление в нашей жизни чего-то, что не соответствует своей эпохе. Это может быть как случайная ошибка, например, в кино или литературном произведении, так и намеренный художественный прием. Некоторые анахронизмы действительно появляются случайно, как ошибки, когда в историческую эпоху проникают предметы, которых там быть не могло. Другие же создаются намеренно в искусстве и литературе, а также философии, где смещение времен становится одним из способов выразить новые идеи и подчеркнуть вечность некоторых тем. Иногда такие несовпадения вызывают смех, иногда восхищение, а порой даже меняют наше восприятие истории.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: и олени пасутся под музыку. Радио Бурга.
1: На расстроенной гитаре получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать.

0: things that I've got.
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио Пурга.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Базовые трикотажные вещи – это основа основ любого гардероба. В вашем шкафу непременно должен быть и однотонный топ, и футболка с коротким рукавом классического кроя, а также джемпер, водолазка и свитер. Вот тот необходимый минимум, который избавит вас от мучительных раздумий, что надеть. С такими вещами можно сочетать буквально все – от джинсов и кроссовок до строгих брюк и ярких лодочек. Главное – учитывать при выборе базы важный момент. Чтобы трикотаж хорошо выглядел и долго носился, он должен быть плотным, гладким и нерыхлым. Дешевые майки начнут скручиваться уже после первой стирки, а черная водолазка может очень быстро полинять. Так что не пытайтесь на этих вещах сэкономить. Что радует, хлопок все-таки недорогой материал, и нормально сшитые футболки и водолазки простейшего кроя можно найти и в недорогих магазинах. Качественный трикотаж тонкий, но плотный. И обязательно померьте майку в магазине. Если низ не закручивается, а крой не перекосился, ее можно покупать. Косметологи называют сразу несколько веских причин, по которым нам, женщинам, стоит начинать день со стакана воды с лимоном. Вам понадобится всего 2 минуты на то, чтобы приготовить себе этот эликсир жизни. А сколько пользы вы получите? Во-первых, лимон богат витамином С и калием, что благотворно отразится на вашем самочувствии. Во-вторых, что приятно, лимонная вода помогает быстрее худеть. Сок лимона содержит пектин, который помогает организму бороться с чувством голода, а теплая вода служит для стимуляции желудочно-кишечного тракта. Да и к тому же этот напиток обладает мягким мочегонным действием, что помогает быстро очистить организм, а заодно и кожу. Кроме того, витамин С способствует уменьшению морщин и исчезновению пятен на коже, поскольку удаляет токсины из крови. Ну и, наконец, стакан воды – это борьба с обезвоживанием организма. С самого утра все системы начнут работать правильно. Территория женщин.

позади. Белый снег в пустыне синий, там за кормой дом остался мой. В океане пенных дали растворю печаль твою.

дождись меня через дожди, храня свет моих глаз.

0: знаете ли вы?
1: Когда человек влюблен, в его организме происходит множество биохимических изменений. Одним из таких является повышение уровня дофамина, нейромедиатора, который отвечает за чувство удовольствия и счастья. Это состояние может влиять на восприятие вкуса. Исследования показывают, что эмоции могут изменять восприятие вкусовых ощущений. Когда человек испытывает радость или волнение, он может воспринимать еду как более сладкую и вкусную. Влюбленность также может повышать уровень серотонина, что еще больше улучшает общее настроение и восприятие пищи. Таким образом, романтические чувства могут сделать даже простую еду более приятной и насыщенной.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как быстро проснуться? Заведите два будильника с разницей в одну минуту. Первый рядом с кроватью, второй подальше, но так, чтобы его было слышно. После первого звонка вы уже не перевернетесь на бок, ведь знаете, все равно придется встать, чтобы отключить второй.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Казани, японская кухня, 22-я уловка, ракета-носитель с ядерной боеголовкой, пещера, полная алмаза.

Если где-то есть Бог, Он от нас далеко. Он рождественской пулей ушел в молоко. Ты сам достигнешь того, к чему здесь каждый стремится. И вдруг обнаружишь,

юге Чукотки, среди бесчисленных сопок, спряталось село Алькатваам. Оно совсем маленькое, всего квадратный километр. Национальное село именовали в честь соседней реки – Алькатваам. С чукотского языка на русский это название переводят по-разному. Кто-то говорит, что это полноводная река. Другие настаивают, что имя у реки появилось от слияния слов «твердый снег». А ровесница села, Ирина Владимировна Кавье, считает, что правильнее перевести слово «Алькатваам» как «река, в которой скапливается рыба в ямах». Как бы там ни было, в Алькатваами хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Отопительный сезон стартовал на Чукотке. Как сообщает окружной департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства, тепло пришло во все населенные пункты региона. Объекты жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры находятся под наблюдением. Их работа на особом контроле. Степень готовности коммунальной инфраструктуры 87,5%, сетей тепло- и водоснабжения 98%. Компания «Чукотэнерго» завершает подготовку генерирующего оборудования. Для оперативного реагирования во всех поселках сформированы аварийные бригады, подготовлена спецтехника и необходимый запас материалов. Департамент рекомендует при появлении проблем водоэлектроснабжения незамедлительно проинформировать специалистов единой диспетчерской службы. Департамент образования Чукотки принимает заявки на соцвыплату молодым специалистам до 45 лет. Компенсация покроет до 20% затрат на жилье, но не более 1,5 миллиона рублей. А для участников льготной ипотеки до 2,5 миллионов. Документы принимают до 1 октября. Право имеют работники госсектора с профобразованием, купившие жилье после 1 января 2020 года. Спасатели нашли тело последнего из 17 альпинистов, погибших при сходе лавины в ущелье в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили оперативные службы региона. Все тела извлечены и доставлены в Нальчик. 6 сентября под снежно-ледовый обвал попала группа из 33 альпинистов. Выжившие получили травмы и находятся в больнице. Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности. Это ЧП стало самым массовым по числу погибших в горах России за последние четверть века. Владимир Путин завершил трехдневный рабочий визит в Нью-Дели, где участвовал в 18-м саммите БРИКС. Президентский самолет вылетел из аэропорта Нью-Дели. Программа включала официальные мероприятия и двусторонние встречи. 11 сентября Путин прибыл в Индию и посетил Конгресс-центр, где выступил на деловом форуме БРИКС и встретился с премьер-министром Нарендрой Моди. 12 сентября прошло заседание глав государств, по итогам которого приняли Нью-Делийскую декларацию. Также Путин провел переговоры с лидерами ЮАР, Египта, Малайзии и наследным принцем Абу-Даби. И в завершении выпуска. На гастрофестивале «Вкусы народов мира» в Екатеринбурге повара представили 5-метровую русскую кулебяку и курник весом более 16 килограммов. Об этом сообщает ТАСС. Шеф-повар Андрей Виноградов рассказал, что основой кулебяки стало безрыжевое слоеное тесто, а каждый слой начинки разделили блинами. Всего в блюде 8 слоев. Блины не дают начинкам смешиваться и сохраняют вкус каждого слоя. Блюдо приготовили 4 повара. Команда из 100 человек раздала около 20 тысяч бесплатных порций. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

Друзья, в начале часа Бервул с треком «Посмотри в глаза». Ну а сейчас самое время посмотреть в глаза коллегам и спросить, ну, как прошли ваши выходные? И все за чашечкой чая или кофе, если, конечно же, позволяет рабочее время. Можно поделиться как раз-таки своими выходными, потому что я уверен, у каждого есть что рассказать. И если у вас они прошли очень классно, весело, позитивно, круто или необычно, вы всегда можете написать нам, с удовольствием прочитаем. 924-789-22-22, номер нашего Телеграм или Макс. Так что пишите, как прошли ваши выходные. Но зато точно знаю, как пройдет этот час. Он пройдет интересно. Музыкально, например, далее у нас группа Добро с треком «На счастье», «Звонк» в этом часе, «Леди Гага», «Сливки», «Влад Карас» и многие-многие другие. Ну и также с вами по-прежнему я, зовут меня Иван Семиклетов.

0: Ocean. Погода на радио Пурга.
1: Сегодня в Билибино плюс 4, плюс 7, ясная погода без осадков. В Анюйске плюс 5, плюс 9, малооблачно и дождливо. В Певеке плюс 4, плюс 8, небольшая облачность без осадков. На Айоне плюс 2, плюс 4, переменная облачность, осадков не будет. В Игбекиноте плюс 5, плюс 7, пасмурно и слабый дождь. В Биллингсе плюс 3, плюс 5, облачно с прояснениями без осадков. В Марково плюс 8, плюс 10, пасмурно и слабый дождь. В Беринговском плюс 9, плюс 11, пасмурная погода, ожидается слабый дождь. В Провидение плюс 5, плюс 7, пасмурно и дождливо. Также пасмурный и слабый дождь в Лаврентия, плюс 5, плюс 7. В Анадыре облачная погода, без осадков, ветер юго-восточный 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 9, плюс 11.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие путешественники! Сегодня мы отправляемся в одно из самых душевных и по-настоящему семейных мест России.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Кострома. Это родина Снегурочки, колыбель династии Романовых и настоящая ювелирная столица страны. Даже несмотря на то, что в советские годы город потерял много храмов и свой Кремль, он все равно остался невероятно притягательным. Милый провинциальный шарм, широкая Волга, чистейший воздух и тот самый русский дух, от которого сердце замирает. Одного этого достаточно, чтобы город заинтересовал всех от мала до велика.
0: Приключения начинаются.
1: Начните знакомство с центра, с Сусанинской площади. Здесь вас встретят торговые ряды 18 века, знаменитая пожарная каланча и памятник Ивану Сусанину и Юрию Долгорукому. И сразу 7 улиц расходятся лучами, как в Москве. Дальше набережная Волги, беседка Островского и обязательно терем Снегурочки. А еще лосиная ферма в Сумароково. Погладить лося, покормить его морковкой и даже попробовать лосиное молоко. Восторг гарантирован. Кстати, знали ли вы, что Кострома еще и сырная столица России? Музей сыра с дегустацией – это обязательная остановка.
0: Экспедиция продолжается.
1: Приезжайте сюда по поводу. На Новый год к Снегурочке, на Масленицу, на фестиваль фейерверков «Серебряная ладья» в августе или 27 марта в исторический день, когда весь город превращается в 1613 год и провозглашает Михаила Романова царем.
0: Путешествие без преград.
1: Костромская область в десятке самых экологически чистых регионов России. В заповеднике Кологривский лес растут 400-летние деревья, а на тропах можно встретить лося, рысь, а если повезет, даже медведя.
0: Еду куда хочу.
1: Если не хотите на юг этим летом, вдоль Волги под Костромой целая россыпь пансионатов и санаториев. Чистый воздух, купание в реке, безопасный загар, водные развлечения, спа-процедуры и экскурсии по Золотому кольцу. Идеальный отдых для всей семьи.
0: Стартуем!
1: Добраться просто. Скоростная ласточка с Ярославского вокзала. Всего 4 часа. Или на автомобиле по живописной трассе М8 через Сергиев Посад и Ярославль.
0: Финальный аккорд.
1: Кострома – это место, где история оживает, природа обнимает, а дети возвращаются домой с горящими глазами и новыми сказками в сердце. Кострома ждет вас с друзьями и всей семьей. А мы говорим вам…
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

А когда вы слышите слово «горка», то сразу вспоминается зима, санки, ледянки, ватрушки, когда вы садитесь, скатываетесь и делаете и наслаждаетесь. Это прекрасный зимний порой. Или же водные горки, когда мы приходим в аквапарк, и, в принципе, все то же самое, только в плавках и в воде. Но китайцы пошли дальше, и они построили настолько большой торговый центр, что по лестницам, эскалаторам и лифтам спускаться долго. И они в этом самом торговом центре установили вот такую вот горку, как в аквапарке, только без воды. Там специальное покрытие, по которому очень классно скользить, если у тебя есть специальный плед, который выдают. Вот забрались вы на самый верхний этаж, 4-й, 5-й, 6-й, не знаю, там их очень много. И вам надо на первый срочно, вызвали вас там или вспомнили, что не купили что-то. Подходите к этой самой горке-трубе. Там специальный человек стелит вам пледик, вы на него садитесь, хватаетесь за край и с таким восторгом спускаете вниз. Я, если честно, им чуть-чуть завидую. Просто ради таких эмоций я бы хотел попасть в этот торговый центр.

Вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью.

0: и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.
1: Мир же наш постоянно меняется, эволюционируется, эпохи одна сменяет другую, а там и тренды разные. И если раньше нас учили и говорили, что не в деньгах счастье, то оказывается именно в них, потому что связь между уровнем дохода и ощущением счастья стала заметно сильнее, чем в предыдущие десятилетия, выяснили психологи. Профессор университета Сан-Диего Джин Твинге проанализировала данные опроса 40 тысяч людей старше 30 лет, который проводился на протяжении практически 50 лет, и говорит, что сегодня деньги и счастье связаны сильнее, чем в прошлом. И кажется, за деньги можно купить больше счастья, чем раньше, подводит итог исследовательница. Результаты исследования также поставили под сомнение прежние выводы о том, что после достижения определенного уровня дохода дальнейший рост заработка перестает влиять на удовлетворенность жизнью. Так, в 2010 году нобелевские лауреаты Дэниел Канеман и Ангус Дитон назвали таким порогом 75 тысяч долларов в год. Но, как показывает исследование, и этого мало. Хочется еще, чтобы быть счастливым.

Future of a Lifetime от Coldplay, группа, которая, к сожалению, распалась, но при этом успела подарить нам очень много классных треков. Maroon 5 далее, Don't Wanna Know, и в завершении этого часа ураганом пронесется по эфиру Валерия. Я же со скоростью урагана улетаю в следующий час, где мы с вами услышимся вновь, где расскажу вам о праздниках сегодняшнего дня, обязательно сыграем викторину и проанонсируем кое-что интересное на 11-часовой эфир. В общем, ничего не пропустите.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Рыбные запасы региона увеличат с помощью новых предприятий. Как сообщает информагентство «Чукотка», в округе планируют открыть 2 завода для разведения местных видов рыбы. Проект на Восточном экономическом форуме представил Владислав Кузнецов. По словам главы региона, деньги на строительство уже выделены. Также найдены инвесторы. Сейчас ученые изучают водоемы и выбирают 2 площадки, где появятся предприятия. После запуска заводов на восстановление запасов рыбы потребуется как минимум 4 года. Губернатор рассказал, что нынешних уловов хватает главным образом для жителей региона. Отправлять продукцию за пределы Чукотки пока сложно из-за небольших объемов. Рыборазведение должно изменить ситуацию и помочь округу обеспечить себя местной продукцией. В будущем чукотскую рыбу рассчитывают продавать в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке и других городах России. По программе «Земский учитель» в Центр образования угольных копий прибыли Надежда Бандеева и Мария Аюн. На 2 вакансии претендовали 57 специалистов. Педагоги получили по 3 миллиона рублей и обязаны будут отработать 5 лет. Всего по этой программе в регион приехали 16 специалистов. Инициативу продлили до 2030 года по поручению президента Владимира Путина. В России заработает система отслеживания стоимости продовольствия. Перечень товаров уже утвержден правительственным документом, который изучил ТАСС. В список вошли 24 позиции. Среди них говядина, свинина, баранина, курятина, рыба, макароны, ряд овощей и круп. Также под наблюдение попадут сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, рис и гречка. Из овощей картофель, свекла, лук, морковь, томаты, огурцы и капуста. Закон приняли в августе, он вступает в силу со следующего года. Цель – отслеживать цены по всей цепочке и оперативно выявлять причины резких скачков. В Новосибирске на улице Абаканской произошел инцидент, который потребовал вмешательства спасателей. Хозяйка квартиры вышла на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. В этот момент дверь неожиданно захлопнулась, отрезав женщину от жилища. Виновником происшествия оказался крупный рыжий мейн-кун, оставшийся в квартире. Самостоятельно открыть дверь женщина не смогла. Прибывшие сотрудники муниципальной аварийной спасательной службы были вынуждены вскрыть замок, чтобы проникнуть внутрь и освободить пострадавшую. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Живое радио Чукотки. Радио Пурга. Музыка на краю земли. Радио

Ольга Серябкина, «Одиночка». Ну а если вы включили радиопрограмму, настроились на наши волны, вы никогда не одиноки. Во-первых, в этом части с вами я. Зовут меня Иван Семиклетов. Всем привет, отличного вам, классного осеннего настроения. Напоминаю, 14 сентября на календаре. Начало новой рабочей недели, понедельник сегодня. Далее у нас группа «Градусы», которые подтверждают, что будем жить классно музыкально. В этом части 100%. Кельвин Харрис, Газ Бразерс, Хелен Терлеева, Алок Мод и многие-многие другие. Викторина будет в этом части. Не пропустить ни в коем случае. О праздниках поговорим обязательно.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня в Вильвина плюс 4, плюс 7, ясно и солнечно. В Анюйске плюс 5, плюс 9, малооблачно, ожидается небольшой дождь. В Певеке плюс 4, плюс 8, небольшая облачность без осадков. На Айоне плюс 2, плюс 4, переменная облачность, осадков не будет. В Эквикиноте плюс 5, плюс 7, пасмурно и слабый дождь. В Биллингсе плюс 3, плюс 5, облачно с прояснениями без осадков. В Марково плюс 8, плюс 10, пасмурно и слабый дождь. В Беринговском плюс 9, плюс 11, пасмурно, ожидается слабый дождь. В Проведении плюс 5, плюс 7, пасмурно и дождливо. В Лаврентии слабый дождь, пасмурная погода, 5-7 градусов со знаком плюс. В Анадыре облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 9, плюс 11.

Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 20600 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Конечно же, все не случайно, все есть закономерность, потому что услышали отбивку «Езда по правилам», увидели пост в телеграм-канале или канале «Макс», сразу же звоните и участвуйте, как сделала это Марина. Марина, доброе утро!
2: Доброе утро!
1: Вот я уверен, не случайно вы сегодня к нам дозвонились, и что-то мне подсказывает, что как будто бы победа сегодня будет за вами.
2: Что-то мне подсказывает, что тоже.
1: Ну вот, тут же главное, с каким настроем зайти в эту викторину. У вас настрой вообще хороший?
2: Да, отличный.
1: Как бабье лето провели?
2: Я жду, что еще будет впереди. У меня все, так как лечу в отпуск через неделю.
1: Ой, ну у вас-то да, у вас еще раз повторится. Ну что ж, а сейчас мы вернемся к нашей викторине. Здесь главное правильно ответить на вопрос, который звучит так. Можно проехать? Наша новая задача может повториться и в реальной жизни. На перекрестке вам направо, но встречный учебный автомобиль замер и сигналит фарами, приглашая вас первым выполнить маневр. Как поступить? Дождаться, пока ученик проедет неравнозначный перекресток, или принять предложение и повернуть? Итак, встречный синий автомобиль застыл на перекрестке и сигналит фарами, пропуская. Можно или нельзя повернуть направо?
2: Можно.
1: Почему?
2: Не знаю, потому что вот я бы проехала. Знаете, как это, когда правила не сильно помнишь, ты на перекрестке интуитивно как-то делаешь действия. И вот тут именно тот случай. То есть я точно могу проехать.
1: Ну, а главное, это все-таки у синего автомобиля.
2: Ну и что?
1: Ну и что, он же моргает, да?
2: Ну, нет, можно.
1: Можно, хорошо. Да. Вы считаете, что можно. Мы принимаем, интуитивно принимаем ваш ответ. И сейчас узнаем, получилось ли у вас выиграть. Разъезжаясь на перекрестке неравнозначных дорог, вы на второстепенной дороге должны уступить транспорту на главный пункт 13.9 ПДД. Но если вы можете повернуть, не заставляя его менять скорости направления, это не будет нарушением. В данной ситуации учебный автомобиль стоит и даже сигнализирует, мол, проезжайте, я готов вам уступить. А это значит, что можно.
2: Ура!
1: Вот, я же всегда говорю, настрой – это уже полдела. Знания – это другие полдела. Либо, как в данном случае, интуиция, она тоже очень часто нам помогает. Поздравляю вас,
2: спасибо,
1: с победой.
2: Спасибо.
1: Ждем приветов.
2: Всем привет своим коллегам.
1: Ну что же, надеюсь, услышали. Вам хорошего предстоящего отпуска и второго бабьего лета.
2: Спасибо.
1: С удовольствием проведите его, получите удовольствие. Ну а мы еще раз поздравляем вас. Это была викторина «Езда по правилам».
0: Уж небо осенью дышало. Радио «Пурга».

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Надевайте фартуки и начнем. Сегодня приготовим тыквенный суп со сливками. Это нежное ароматное первое блюдо, которое идеально подходит для обеда. Что нам понадобится? 500 граммов тыквы, 1 луковица, 2-3 зубчика чеснока, 1 морковь, 1 болгарский перец, растительное масло 2 столовых ложки, 200 мл сливок жирностью 15-20%, соль и перец по вкусу, щепотка мускатного ореха и смесь злаков для подачи или просто тыквенные семечки. Приступим к приготовлению. Очистим и нарежем тыкву, морковь, болгарский перец и лук кубиками среднего размера. Пропускаем чеснок через пресс или измельчаем ножом. Смешиваем его с солью, перцем и растительным маслом. В нарезанные овощи добавим половину получившегося ароматного масла и оставим на 5 минут. Теперь выкладываем овощи на противень, поливаем оставшимся маслом со специями и чесноком. Выпекаем при температуре 160 градусов, пока тыква не станет мягкой. Теперь измельчаем овощи в пюре с помощью погружного блендера. Добавим теплые сливки, перемешаем и проварим 2 минуты на слабом огне. Если пюре получилось слишком густым, добавьте немного овощного бульона или воды и доведите до кипения. Украшаем суп смесью злаков или тыквенными семечками. Также разнообразить вкус можно обжаренным беконом. Подавайте блюдо обязательно горячим. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

Друзья, только что мы с вами послушали зажигательнейший трек от Coldplay, Iowa Dose, с треком Love. Ну а главное поймать себя сегодня на мысли, что у вас все под контролем. Потому что отмечается такой праздник 14 сентября, а я напоминаю, сегодня именно этот день. День у меня все под контролем. Когда вы приходите на работу и понимаете, что вас не напугает никакой задачей, вы сосредоточены, сконцентрированы, все под контролем у вас и в личной жизни, и на работе, и вообще в общем и целом. Поэтому вот с таким настроем в эту рабочую неделю мы и врываемся обязательно.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

Мы дали Holding Out for the Hero. Далее у нас Lenny Clowns Cold Stay. Остаюсь я. Обязательно в следующем части мы услышимся вновь. Zivert Wake Up. Как бы напоминая нам, что утро продолжается. И если вы еще не допроснулись, а я понимаю, что для многих понедельник день тяжелый, то да, просыпайтесь, бодритесь и получайте удовольствие от дня сегодняшнего. Солнышко иногда проскакивает из-за облачков и тучек, тем самым радуя и даже будя нас немного, что, мол, я здесь. Давай, вставай и получай от сегодняшнего дня только позитивные эмоции.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Первый на Чукотке памп-трек открыли в Билибино. Новая спортивная площадка появилась во дворе дома номер 2 в микрорайоне Арктика. По замкнутой волнообразной трассе можно кататься на велосипедах, самокатах, скейтбордах и роликах. Как сообщает информагентство Чукотка, на строительство из бюджета Билибинского района направили 29 миллионов рублей. Работы начались в июле. На месте пустыря подготовили бетонное основание, уложили безопасное резиновое покрытие, установили конструкции трека, ограждения и фонари. Площадку сдали в начале сентября. В районной администрации рассказали, что завершить проект вовремя мешали дожди. Резиновую кровь

игрушку можно было укладывать только в сухую погоду. Новый памп-трек уже стал популярным у детей и подростков. Покататься сюда приезжают и жители других микрорайонов. Ранее в Билибино также построили скейт-парк. Цех по производству пельменей из рыбы появится в Анадыре. Сейчас в окружной столице можно купить вареники с брусникой и голубикой. Товары продаются в магазинах «Каскад» и «Вкусняшки». Как рассказал предприниматель Александр Аратчик, помещение уже готово и оборудовано. Осталось подвести воду, разработать технокарту и пройти сертификацию. Предприниматель добавил, что на это понадобится до 3 месяцев. Новый объект расположен рядом с цехом по производству вареников в промпарке «Анадырь». Россия к 2030 году готовится принимать больше 5,5 миллионов туристов из Китая. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По его словам, после отмены виз между двумя странами туристический поток заметно вырос. Только за первое полугодие этого года число поездок увеличилось примерно в 1,5 раза. Для дальнейшего роста в России расширяют гостиничную инфраструктуру и создают туристические программы, рассчитанные на гостей из Китая. Канада захотела стать членом ЕС. Премьер-министр Марк Карни инициировал процедуру получения страной статуса ассоциированного члена Евросоюза. Сближение с Брюсселем должно компенсировать экономические потери от неудачных переговоров с США. Карни ускорил поворот Канады к Европе, предложив европейским лидерам дать стране новый титул. В течение нескольких месяцев он вел диалог с лидерами Франции, Италии и Германии. Основной целью была интеграция канадской экономики в европейский рынок объемом 21 триллион долларов. И в завершении выпуска 34-летний ирландец Иман Кивни попал в книгу рекордов Гиннесса. Он прошел босиком почти 7 тысяч километров из Стамбула до Ирландии за 369 дней. Его маршрут охватил 9 стран – Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Германию, Францию, Англию и Уэльс. В 2016 году он уже ставил похожий рекорд, но позже его превзошел поляк Павел Дуракевич. Это и подтолкнуло Кивни к новому походу. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: кому-то самое сердце, а где-то самое начало часа. Сергей Лазарев только что отзвучал на волнах радио Пурга. Далее подхватит музыкальную эстафету Лолита с треком «На Титанике». И в этом часть также Андрея Губина успеем послушать, Диму Билана, «Шангай». Опять же, мы послушаем много интересного и о праздниках сегодняшнего дня. И, конечно, территория фактов никуда не денется, потому что факты – это то, чем мы апеллируем. Чем больше их будет в нашей голове, тем лучше. Напомню, что в ближайший час с вами буду я. Зовут меня Иван Семиклетов. Вы слушаете «Радио Пурга».
1: Радио Фурга.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. 1 секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
2: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня 14 сентября в Билибино плюс 4, плюс 7, ясно, без осадков. В Анюйске плюс 5, плюс 9, малооблачное, ожидается дождь. В Певеке плюс 4, плюс 8, небольшая облачность, без осадков. На Айоне плюс 2, плюс 4, переменная облачность, осадков не будет. В Игвикиноте плюс 5, плюс 7, пасмурно и слабый дождь. В Биллингсе плюс 3, плюс 5, облачно с прояснениями и без осадков. В Марково плюс 8, плюс 10, пасмурно и слабый дождь. В Беринговском плюс 9, плюс 11, пасмурно, ожидается слабый дождь. Дождливо сегодня в Проведение, плюс 5, плюс 7, пасмурная погода. Лаврентия также 5-7 градусов со знаком плюс, пасмурно и слабый дождь. В Анадыре сегодня облачно, но при этом без осадков. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 9, плюс 11.
0: Радио Пурга. Радио Пурга. Отрывайся.

0: Радио Пурга. Радио Пурга.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет. Нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы можете представить себе место, где время словно бы потеряло смысл? Здесь не бывает привычных смены дня и ночи, полгода бесконечного света, а затем полгода кромешной тьмы. Здесь нет единого часового пояса, и даже ближайшие друг к другу станции могут жить с разницей в несколько часов. До сих пор еще не понимаете, о чем я говорю? Ошибаетесь, понимаете. Скорее всего, вы даже знаете. Это Антарктида. Здесь нет единого часового пояса, так как материк охватывает 11 разных зон, и ни одна страна официально не контролирует территорию. Однако арктические станции не всегда придерживаются географического времени. Вместо этого они ориентируются на часовые пояса своих стран и тех государств, которые обеспечивают их снабжение и логистику. Из-за этого даже соседние станции могут жить с огромной разницей во времени. Например, российская Новолазаревская и норвежская Троу находятся всего в 360 километрах друг от друга и имеют разницу в 6 часов.
0: Территория фактов.
2: Объявляется режим экономии энергии.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня ситуация такая изменчивая, накануне неожиданно стабилизируется. Приложите усилия, чтобы стабилизация застала ее в том виде, который вам выгоден. Тельцы. Перемены очень приятная штука, если они к лучшему, разумеется. Впрочем, сегодня в вашей жизни будут происходить лишь такие. Близнецы. Сегодня вас проснется дух первооткрывательства, и вы отправитесь в ближайшую тундру искать места, где еще не ступала нога человека, дабы именно туда и наступить. Раки. Событие, которое произойдет сегодня, вы не сможете ни изменить, ни предотвратить, и даже поторопить не получится. Так стоит ли тратить силы на эти попытки? Львы. Сегодня вам будет не слишком вести со сложной техникой, так что лучше не трогайте домашние электроприборы, ну а те, что стоят на работе или у знакомых, не так жалко. Девы. Сегодняшний день потребует от вас перемен. Мнение, например. Вообще поищите альтернативу всему, что вас не совсем устраивает. Уж чего-чего, а этого всегда достаточно. Весы. Сегодня вы будете настолько легкомысленны, насколько вам это позволит возраст и общественное положение, а возможно и более. Глупости, конечно, делать приятно, однако знайте меру. Скорпионы. Сегодня на первый план выйдут проблемы финансового порядка, что, собственно, новостью не является. К этому давно уже все привыкли, но раздражение может вызывать. Стрельцы. Если бы вы располагали достаточным количеством времени, сегодняшний день был бы отличным моментом для всестороннего обсуждения какой-либо крупногабаритной проблемы. Впрочем, захочется, найдется и время. Козероги. Сегодняшний день хорош для разного рода сюрпризов и розыгрышей. Если на подобные развлечения нет времени или желания, просто зайдите кому-нибудь в гости, тоже неплохо. Водолеи. Сегодня вы рискуете перетрудиться, даже не особенно надрываясь в стремлении переделать все, что только можно. Просто этот день вовсе не предназначен для пахоты. Рыбы. Сегодня вы можете внезапно быть обвинены в распространении сплетен, коих вы никогда даже и не слышали. Постарайтесь обеспечить себе алиби.
1: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.
2: Радио Пурга.
3: На расстроенной гитаре получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

когда ты получаешь лучи славы в молодом возрасте, потом несешь свое творчество через года, и несмотря на то, что тебе уже 70 лет, ты по-прежнему на сцене, и по-прежнему тебя любят и взрослые, и дети. Я сейчас говорю, вы, возможно, уже догадались, про кого? Про Надежду Кадышеву. Дело в том, что буквально недавно она обрела новую волну популярности среди зумеров. Они приходят на ее концерт, получают искреннее удовольствие, устраивают целые рейвы. И в тот момент сделали одну из самых высокооплачиваемых певиц года в России. И вот недавно она выступила в Светлогорске, в Калининградской области. И журналисты удивились, потому что в Кинтарь-холлу скапливались люди в кокошниках с вышитыми цветами, косоворотках. И со стороны могло показаться, что какой-то фестиваль намечается. Но нет, это концерт Надежды Кадышевой. И действительно, от мала до велика приходили люди и молодежь, и более взрослое поколение. Даже целыми семьями давали интервью, говорили, что да, Кадышева, это круто, это классно. Там такой драйв, там такой вайб, что просто невозможно усидеть на месте. И это классно. И именно ее мы послушаем далее с треком «Широка река».

Мадонна, Мартин Гаррикс, трек «I'm Bizarre» на волнах Радио Пурга. Акмаль, далее «Это любовь». Ну и далее, соответственно, Эверест Юлия Савичева. Я же уже и взобрался, и спустился, и уже ухожу в сторону дома, прощаюсь с вами на сегодня. Напомню, у микрофона был Иван Семиклетов. Желаю всем хорошей рабочей недели. Да, она только начинается. Вот этот часочек спокойно дожить до обеденного перерыва. А там и покушать, и отдохнуть можно чуть-чуть, и вернуться с новыми силами вновь сюда, не отключая при этом Радио Пурга, которое вы слушаете прямо сейчас. Я же говорю вам пока-пока.